Що в мете Андотоси овеком, он де кипит сом шепфен, де штанен интант, он шепфе де сампал фоя.